сочно мне ее. Ты anal. Захотелось срочно, завожу разговор. Узнаю про какой наполнитель использовать.

0: Anal.
1: Не лезь, ты какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
0: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
0: Real man.
2: What is

0: тысяч.
1: Пас.
0: Их мне хватает на 30.
1: Флэш.
0: А если в месяце больше,
1: флэш,
0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше,
1: флэш,
0: то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог

0: do it.
1: Stop, shut up, Dick.
2: Я не знаю, что будет с моей
3: next door.
2: Я не знаю, что будет с
3: event of the floor.
2: Я не

0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у Алисы.
2: Вы готовы, дети?
1: Yes.

пустыре, на сердце, в иллюминаторе видна. Как слышь, грусти там, как слышь, грусти там, грустим

0: скучает дома. Ты в нашем чате научил меня плохому. Хочешь
1: поп?
0: Но я нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи.
1: My ass.
0: Не ищи.
1: My ass.
0: Не люби.
1: My ass.
0: Разошлись наши
1: fucking legs. Will ever touch my ass again.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Well, master.
0: Когда за
1: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting
0: с ним пришла толпа, додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: suck some dick.

0: сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляют, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой.

0: fat cock.
1: Каждый день мне
0: anal
1: стреляет
0: хамшат.
1: Но эти песни делают только сильнее. И я слушаю, как
2: Sankin
1: со мной
0: my love.
1: Я
0: got you. Секс
1: до конца. Это

0: ждет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass we can't.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.

0: party.
1: Стало дорожать, зарплаты стало не хватать. Не
2: fisting ass.
1: Не
2: fucking coming.
1: А возле дома у ларька теперь уж не побьешь.
2: My car.
1: Осталось
2: bondage.
1: Завязать и удавиться. А наш притончик гонит огонь. Никто, ребята, не поставит на
2: next door.
1: Притончик.

0: табака. Gay party up here.
1: Но вот в компанию попал и опустился.
0: Swallow cup.
2: Как...
0: Dungeon master.

0: Demon.
1: Bad cock.
2: А потом по ней пройдет Павло. Снова он чистый.
3: My car. Dick.
4: Dark onion.
3: Finger stick.
2: Снова он чистый.
3: Dick. Dark onion.
2: Finger stick.

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, располнил стоп. Цвет как
1: Семен.
0: Цвет родной, прям так.
1: Чит
0: за
1: дорогой.
0: В смолке, смолкай скучно. Эти губы на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары. Вау, да ты способен на большие
1: маггот.
0: Править на бойне, это всегда было пол. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу.

It just smells like a My dad fucking says No penetration of меня от тебя слышит Надеюсь последнее, что я услышу Это будет Быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего он успел Голик сучи, я ношу Real man

крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что...

0: сегодня
1: Morning.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Long Latex Club. My love amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай в
1: dark fantasy.
0: И не spanking. В самом
1: horny.
0: Случае
1: dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда.
0: Не теряй.
1: Long latex club. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Сапчат!
0: Слышь! Строй
2: лодку с
0: паусом.
2: Фингерс тыпен эрс.
0: Выпекать.
2: The semen. Anal.
0: Открывать. Для хорошей.
2: Сэр.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long play, text club. Loop it up.

0: второй путь. Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
1: finger it, stick. Four master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
1: latex gloves.

0: costume flu. Gay sex.
1: Semen.
2: Yeah, my
3: boy.
1: Swallow.
3: Yeah.
4: Молодой, и синоним слова
0: гей.
4: Шмотки флоу, что ты хочешь, это секс. Его пиздярит, как
0: ты сегодня
4: заработал. Я не мог не сделать
0: Spank, bless.
4: Раньше я был ебаным изгоем. А их сейчас они боготворят меня, как я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
1: Уберите
4: моего. Мне так неприятно, я обкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил маму. Я думаю, он был такой объебанный. Я видел так много, будто футбольный
0: мальчик.
4: Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю. Ну а как иначе? Я говорю, давай.
1: Программа Вудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в век. Я

0: этажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
1: пикч,
0: его бы впечатлили мои
1: пикч.
0: Как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
2: семен,
0: как будто бы
1: мой
0: может лицо, как драндули от мать. Тетя ушла от моего, ведь он
3: Glass.
1: It's a couple floors back. Boy next door.
4: Artist.
1: Artist.
4: Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist.
1: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
4: Так. Не твое, да?
1: Данген не буду слушать.

0: dick.
1: А еще говорят, что
2: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
2: упомянуть. Calling.
1: Это Кавказ.
2: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай. Говорят, горцы любят.
2: You ain't all fucking deep.
1: А еще они любят.
2: Celebrate.
1: Любят.
2: Suck some dick.
1: Говорят, без.
2: The semen. My ass.
1: Нет.
2: My ass.
1: Откуда они говорят, просто класс. А еще говорят.
3: Gang enough.
1: Он не любит.
2: Latex gloves.
1: Yep.
2: To lube it up.
1: А еще говорят, что любовь.
2: Dungeon Master.
1: На Кавказе так свято, как учит.
2: Gay website.
1: Это Кавказ.
2: This thing is 300 bucks.

0: Do anal.
1: У нас эти горы и море не могут не радовать.
0: Ass.
1: О-о-о-о-о! Это Кавказ. О-о-о-о-о!
0: This thing is 300 bucks.
1: Woo!

0: website next door.
1: Весь чонг уже знает, весь двор грубой свой.
2: Ass.
1: Вносу же свой.
3: Boss.
1: Я не ноль, ты города. Слишком часто даю тебе.
4: Oh, yes, sir.
1: Я не буду.
4: Rip the skin.
1: Твои провода было много.
5: Gang it up.
1: На всего, да.

0: fucking coming.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
1: It's so fucking deep.
3: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
4: спану.
3: Когда протянул, все мои делают.

0: Jay, stop.
1: Are you embarrassing me, huh?
2: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
3: Fuck you.
4: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
5: Пейте без остановки. Напитки из головки.
0: Don't stop.

0: Что?
1: Нелегко. Да.
2: Но... Dungeon.
1: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и...
2: Лэйс.
1: На час.
2: Existing 300.

0: хотят.
1: Свалом.
0: Моё семен. Они все так хотят, чтоб я...
1: Anal.
0: Fisting. Все вокруг так хотят от меня.
2: Macau.
0: Потому что...
1: Do anal.
0: Про меня говорят, что типа...
3: Друг.
1: Ass.
0: Ты заебло, что не замечают заслуг. Но мой...
1: 300.
0: Больше, чем любой...
1: 300.
0: Ищите, как...

Резко перестать. This thing sucks dick. Don't do anal. Себя влюблять, но... Boy next door. Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится... Gay party. Чего еще не было со мной. На версту... Fucking coming. Kind of us.

0: fat cock.
1: Кто?
2: Skin.
0: $300.
3: Папа я выбивал.
4: Он хорош.
0: Boy, you. Just loop it up.
3: Свинью.
0: Coming.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: ярче
1: Bondage.
0: Всех на свете наш
1: Anal Любит the boy next door
0: и hey. Не сегодня
1: Feet are coming
0: Будем с вами все
2: The spanking
0: Только яркие
1: Gay party
0: Игра

0: cock.
1: O país de Brasil.
0: Big fat cock.
1: Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Anal.
1: Красное забавы.
0: The semen
1: cock. У поединой в России.
0: Big fat cock.
1: Малые красавицы. И вальсы. Их без французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Cock.
1: Поительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Купоительный в России.
0: Big bad cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
1: И только
0: bondage
1: в голубых глазах
0: торта.
1: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasies.
1: Ну что тебе, мои
2: fucking slaves.
0: The semen.
1: На том и этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: o sky любовь.
1: Dark fantasies.
0: Ну что тебе, мои...
1: The semen.
2: Fucking slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я.
3: Billy Harrington.
1: Cock.
0: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России.
1: Big bad cock.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там Maggot. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: sex.
1: Там
0: anal.
1: Нельзя раскрыть. Там хочется там быть. Там
0: coming.
2: That cock.
1: Там
0: dick.
1: Черный идет.
0: Fuck.
1: Там
0: finger.
2: And man.
1: Там тянется.
3: Ass we can.

0: событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dicks.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Я там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплом
1: семена.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking

0: party.
1: Но провожал до дверей всегда.
2: Master.
1: Кричала весь день, просила не
2: coming, so fucking D.

0: anal.
1: Gay.
2: Я был на дике.
1: Suck
2: dick.
1: Fucking me.
2: Полет.
1: The semen.
2: Я swallow.
3: Come for dungeon.
2: The suction.
3: With Billy.
1: Boy.
2: Mother.
3: Fuck
2: cunt. Balls.
3: With the hammer for master.
2: Stick. Пальцы берегу.
1: Pats.
2: Тут и нейно.
1: Cocks.
2: Gay. Я парфом. Я на гиф.
1: Bondage.
2: Выступает.
3: Bad artist.
2: Next
3: one, performance.
2: Давай-ка.
3: Do anal
2: for
3: matter.
2: Fuck yeah.
3: You fucking
1: maggot.

0: ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала на
1: хор. Bondage van.
0: Ночей. Не ночи.
2: Fisting.
1: Anal. Master. Van.
0: And then sex.
3: Мы приближали.
4: Ass we can.
0: And then
4: flash of spanking.

0: удовольствием.
1: Master.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот секс.
0: Мы приближали как могли. Этот...
3: Flash of spanking.
4: Semen.
0: Браво. Это...
5: Suction.

0: Приказ Верховного.
1: Dungeon Master.
0: По войскам и военно-морскому. 8 мая 1923 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквилл,
0: победоносно завершилась. Германия полностью.
2: Rip the skin.
0: Товарищи.
1: Fucking slash. Boy next door.
3: Jabroni.
1: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
3: Letterhead.
1: Call the boy.
3: Boss of this gym.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной
1: войной. Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: spanking,
0: 22 часа, столица нашей Родины, от имени Родины
1: spank,
0: тует доблестным войскам
1: gotcha
0: и армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим нашей Родины. Да здравствует
1: бой next door.
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
5: Билли Харрингтон.
1: Fuck you.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в Китикете. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Для энергичных.

0: Oh, come on.
1: Больная. Просто замечательно.
0: Yeah.
2: Попробуйте новый удивительно мягкий.
0: Come.
2: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like what?
0: Don't touch me there. Anal.
3: Зеленая.
4: The semen.
3: Напоенная.
5: А я
0: website.
5: Чудесный.
0: Fisting.
5: Полезный.
3: Подъюжный.
6: Suction.
3: Вырос я.
0: Dungeon master.
3: Вот кто я.
5: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Billy.
3: Смотри, какая.
1: Gay party.
3: Наверное, там много.
4: Слышь.
5: Бежим. Ха-ха.
3: Я одна.
5: А у меня есть.
1: 300 bucks. Fisting.
3: Да.
1: Bondage.
6: Semen.
1: Latex gloves.
5: Давайте готовить.
1: Oh my cum. Swallow my cum.
3: Как вкусно. А можно еще?
5: Нет, маленькая.

0: наша гайщик.
1: Okay. Boys.
0: Похоже, не хотят, похоже, не хотят, не зря, не зря.
1: Finger.
2: Ass.
1: The semen. Bondage.
3: Gay sex.
4: Fucking play.
5: Fucking play.

0: my ass. Do anal.
1: The spanking
0: dick. Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
0: boy,
2: только
0: master.
2: Птицы бьется
0: fucking coming.
2: И смеется,
0: boy.
2: Ему не удается.
0: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
2: Где-то течет
0: I come.
2: Где-то
0: your
2: и все жду.
0: Fucking slaves.
2: Это
0: fuck you.
2: Слегка просто
0: finger
2: щекочет
0: my ass.

0: next door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Слышь?
1: Своих
3: Teacher out!

0: Мое призвание быть.
1: О, мастер, латекс, лав,
2: дистинкт, семен.
0: Я больше не
1: do anal.
0: Не буду
1: penetration.
0: Своим кудрявым парнем буду
1: rip the skin.
0: Смешными.
1: Dungeon master.
0: Заявлюсь на
1: dungeon.
0: Под ебещими

0: радио.
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он стал
2: deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: thing...
1: нужно
2: Semen.
1: В кайфе
2: yes.
1: Не путать чужим строится
2: Dungeon.
1: Растут Цветет Салют В сторону
2: yes.
1: На пару с облезлым рыжим Перенесли
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый Я в него войду
2: really?
1: Я не вру, мне всего одну Нем-то
2: Boy next door.
1: Тому же На работу, с работы, после домой Кто-то
2: Swallow cum
1: Кто-то
2: This thing
1: Ass Кто-то
2: Rip the skin
1: Но у меня
2: That cock Boy I wanna see six hot loads
1: В этом

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь. Я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как был.

0: Drink suction.
1: Трусики. Висят на зеркале. Чё за запах? Почему?
2: Офигеть!

0: Привет! Это я,
1: Коптер.
0: Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
2: Поезд летит!
3: Поезд!
2: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
4: Скоро вылупятся детки.
2: Показались изнутри тиранчики.
4: Дай не шаи.
2: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тирана.
4: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы влетим в всю планету. Мы

0: мальчик и белый.
1: Ты должен мне помочь. Я сказал, о чем речь? Пусть, наверное, тебя давным-давно уже ждет.
2: Penetration.
1: То, что я сказал.
3: За это время
4: Slave.
3: Не покидала диван.
1: Залез на него.

0: говорят мы...
1: Fisting
2: anal.
1: Как?
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
2: Fucking cock.
0: На короля.
2: Swallow cock.
0: На короля. Завтра дальняя дорога.
1: Fisting
2: anal.
0: Королю у него.
1: The semen.
0: Много.
3: Suck some dick.
0: Люблю.
2: Wee wee.
1: Fuck you.
3: Suck some dick.
2: Wee wee.
1: Fuck you.
2: Deep deep. Latex glove.
3: Dick.
2: Stick.
0: И весь его
1: сет.
2: Bad cock.
0: Did fucking coming.
3: Boy gay sex.
2: Wee wee. Wee wee.
4: Do you like what you see?
2: Wee wee. Wee wee.
4: Do you like what you see?

0: ближе.
1: Нахер.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее поливается. А как захочу, лофтом не получается.
0: Бедный артист заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
2: Машина,

0: парус. В этом
1: Эйно.
0: Только мы одни.
2: Сакшен.
0: Август. И
1: Бен.
0: С тобою.
1: Фокин дип.
3: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
1: мастер.
3: Был независим, а сейчас так скучно без
1: тебя.
3: Ты разрываешь с моей игра.

0: стоишь передо мной, мой
1: мастер, мастер, мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.
1: Coming.

0: что ты как не мастер. Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из боя других, кто
1: секс,
0: кто сладкий, кто на что
1: свалов.
0: Готов, кто на ветер китает,
1: Club.
0: Я наблюдаю, побиваю.
1: Come.
0: На кухне с костра угольком сидим.
1: Boy next door.
0: Мы делим последний
1: Ain't no.
0: кусок. Кто спасается,
1: Bondage.
0: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
1: кипнули
0: в гражданочке
1: Fingers.
0: За забор, кому
1: от
0: сносит крышу,
1: Boy.
0: Кто норовит воспитать
1: Ain't no.
0: И сняли
1: с Ain't no.
0: не дышит лететь.

0: научила терпеть, растворять свою
1: семена
0: по венам мозоли ступить. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как? Дик.
0: Стал

0: Gossip
1: Next Door,
0: Застенчивые, как девчонки смолкли у воды. Чистые
1: Next Door,
0: веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые застенчивые, как девчонки.

и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и когда-то шли в бой.

0: master.
1: Semen
0: are coming.
2: Живым.
3: Пусть небеса для вас разгонят.
0: Fingers.

0: 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.

0: нет. И здесь просто нет.
1: Master. Boy next door. Come here. Boy, master.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая
2: Slay
0: спокойно подходит
2: к latex glove.
0: Начинает
1: семен
2: gay website.
3: To anal sex.

0: Suck some dick.
1: You ain't no fucking deep.
2: Что там говоришь, тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Fucking slave.
2: Наше дело.
1: Fisting
3: ass. Boy next door.
2: Больше никто.

0: Christy, you're tipping.
1: I ripped the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: You're tipping.
1: I ripped the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh, yeah. Oh, yeah.
4: Ass we can.
0: Стало пугали
5: фосы.
0: И не верит людским
3: фистам.
0: Да и как же им быть иначе?
3: Dungeon Master.
0: И тут и там подкрадешься.
3: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
1: For what?
3: $300.
1: Oh, I'm fucking...
8: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
4: Billy.
9: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
8: А что ты хочешь?
4: Billy.
9: Я хочу...
3: Fingering.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: 100 баксов.
1: Если будут

0: fucking coming. It's a fucking D.
1: Do you like what you see?
2: Делаю вдох, так пахнет
1: my ass.
2: Я искал тебя вечно, вот
3: fucking slave.
2: Делаю вдох, так пахнет
1: my ass.
2: Я искал тебя вечно, вот
3: fucking slave.

0: Ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу. Просто буду я сижу. Мне еще немного
1: Семена.
0: Мне совсем немного
1: Семена.

0: dungeon.
1: Gymnoths.
0: Assisting.
1: Chef.
0: Dungeon.
1: Gymnoths. Dick. Все ближе. Dick. Все ближе ко мне.
0: Dungeon.
1: Gymnoths.
0: Assisting.
1: Chef.
0: Dungeon.
1: Gymnoths. Dick. Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу. Просто буду.
0: Assisting.
1: Эй, но я уп.
0: Master.
1: Посижу. Мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен. Мен. Мен. Мен.

Van. Может быть немного грустно. Секс. Все равно. Turns me on. Boy next door.

0: do anal.
1: Bag is
0: so horny, so deep.
2: Myself,
0: full master.
2: Для меня кинских family.
0: Latex love.
2: Хочу, как
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Мы же все, и мы все так хотим.
0: Fat hot.
2: Как у

На пачке лаве меняют черный везде сложно. Те, кто выжил на за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас половину. Billy Harrington, Papa Dungeon.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Строй
2: лодку с
0: паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen. Anal.
0: Открывать. Для хорошей.
2: Sir.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Никогда. Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long play, catch club. Loop it up.

0: some dick.
1: Маленький.
2: А, лоу.
1: Я взрываю.
0: Bad cock, Джули.
1: Нарим невеси. Маленький мой.
0: Джули, Джули, Джули.
3: Сисинг.
1: Буду.
3: Anal.
1: Буду.
3: Master.
1: Пошли.

0: Asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Яна.
3: Спанкинг.
2: Да поздала, делаю.
1: Секс.
2: Да, я.
4: Да семен.
2: Я подслила, делаю.
1: Сак.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Секс.
2: Зачем так?
1: Сак-дик.
2: Я купила.
0: Latex club.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только один я знаю.
0: Как?
2: Но ради вас.

Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что фобы. Я не пожал им дик, потому что фингер к попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дик едет. Видишь мою попку в стык, я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в стык, я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что мне им с семена на обед.

0: над тобой.
1: О, мастер.
2: Gay party?
1: Так, homie.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
2: Warning.
0: Дик. Которым ты не...
1: Homie.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
2: Warning.
0: Этим...
1: Master.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда.

0: Brazil.
1: Gay website?
2: Gatinga, rimui.
3: Both brothers.
4: Seamen.
2: Горьких нет, как нет, там им.
5: Performance artists.
2: Кахники. И с высоты вам шлем.
6: Fuck you!
2: Трепал нам.
5: Anal.
2: Ветер.
5: Two fracots.

0: Откажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Focus.
0: И наши
1: банки Челлендрейшн.
0: Пускай пройдет на
1: гей-вебсайт, гей-вебсайт.
0: Гачи горы мы
2: и
0: Симен горьких нет, как нет там им
1: performance artists.
0: Как Никит и с высоты вам ждем.
3: Привет!
1: My name is Van.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем. Встанем. Пока с нами рядом.
1: Dark hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами. Мы скажем.
1: Oh, yes, sir.
0: За то, что
3: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.

0: Destiny.
1: Мне так славно.
0: Люба,
1: да, не верю.
2: Лишь бы ты пришла, и ты пришла.
3: Сапчат.
2: По классике, но не одна пришла, а подружку
1: с... Ангельна, да.
2: И ударили совсем...
1: Да, как?

0: Spanking.
1: Suck dick.
2: Я не знаю, что мне делать.
3: Stick your finger fucking deep.
1: Spanking.
2: Suck dick.
3: Fucking cunt.
2: Swallow
3: semen fucking deep.
0: Caring.

Production и Виви ТВ представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: Do it again.
1: Было люто стрёмно за своё ебло. И вот пиздец свело, ебать. Я въебал.
2: Bad cock. Gay sex. Gay sex.
1: Хуй кем.
0: Ass.
1: Поцелуй мою.
3: За лупу. За лупу, лупу.
2: Gay sex. Gay sex.
1: Хуй кем.
0: Ass.
1: Поцелуй мою.
3: За лупу. За лупу, лупу.
2: Семен.
1: Нихуя! Ноль!
2: Гей-вебсайт?
1: Ты вся очень нихуя!

0: Master.
1: Master.
0: Master.
1: Master.
0: Semen.
1: Солнечный купается.
0: Semen.
2: Fisting my ass.
1: На моем огне, но сердце спит мое.
2: Latex glove.
1: Ночь полнолуние.
2: Fisting.
1: Ночью особенно верю.
2: Gay sex.
1: И любовь.

0: Пальцы любимого тихим движением.
1: Spanking ass.
0: Нежных объятий тает и плавится слово.
2: Sex.
0: Белой скульптуры.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфрен, сорвем с ветки, как сладок
1: кам.
0: Ланфрен, Ланфрен, такие
2: фэнтези
0: так редки. Ланфрен, Ланфрен, та-ти-та, но слаще
1: кам.
0: Твою
1: аста
0: и
1: семен
0: падает
1: my ass
0: тебе на грудь.

0: любовь последняя чиста, лети в мой зуб.
1: Fisting. Ass. Suck some dick.

0: И для Subject.
1: Это не место. Прольются все слова, как
2: Come.
1: И там, где ты меня
2: Sissy.
1: Ночные
2: Angel.
1: Ты не

0: Я видел беспрекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
1: дик.
0: Пусть лучше прогнется под нас.